0: помнишь, и память минулого снова схватает.
1: Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь, ты нечь. Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь.